0: ყოველ დღე დილის 8-ის ნახევარზე სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ სლოვაკეთის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Татьяна Житникова. Здравствуйте.
1: Новости.
2: Президент Словацкой Республики Петр Пеллегрини отвергает эскалацию напряжения между Россией и странами НАТО. Для Словакии приоритетом должны быть повышение безопасности и способность охраны восточной границы. Об этом он заявил в реакции на инцидент с дроном в Румынии. Глава государства выразил румынскому правительству и гражданам страны свою солидарность, отметив, что удар российского дрона по жилому дому в Румынии – это опасный прецедент, который создает реальную необходимость усиления безопасности стран-членов Альянса на восточном фланге НАТО. Инцидент в румынском Галаци, где российский дрон попал в жилой дом, в результате чего ранения получили гражданские лица, является серьезным предупреждением для всего региона. Война на Украине опасно приближается к границам государств, членов НАТО и Европейского Союза. Об этом заявил председатель словацкого парламента Рихард Раши. Он выразил Румынии полную солидарность, назвав данный инцидент серьезным предупреждением. Раши также заявил, что безопасность Словакии и ее граждан должна оставаться абсолютным приоритетом. Премьер-министр Роберт Фицо встретился в Братиславе с министром обороны Сербии Братиславом Гашичем. Главной темой переговоров стали совместная борьба с нелегальной миграцией, организованной преступностью и гибридными угрозами, направления, которые Фицо назвал ключевыми для безопасности Европы и Западно-Балканского региона. Он подчеркнул, что сотрудничество со странами Западных Балкан остается важной частью словацкой внешней политики. Глава дипломатического ведомства Словакии Юрай Бланар сегодня встречается в Братиславе с министром иностранных дел Нидерландов Томом Беренсеном. В ходе встречи обсуждаются актуальные европейские темы и международные события, в частности, вопросы, связанные с энергетикой, конкурентоспособностью Европейского Союза и его расширением. Главными темами станут обороноспособность стран-членов ЕС, сотрудничество в рамках Североатлантического альянса, а также развитие ситуации на Украине и Ближнем Востоке. Депутаты словацкого парламента начали рабочую неделю с внеочередного заседания, посвященного попытке отставки министра окружающей среды Томаша Тарабы. Оппозиционное движение «Прогрессивная Словакия» обвиняет его в провалах в работе, нанесении ущерба природе и риске потери сотен миллионов евро из плана восстановления.
1: Тема дня.
3: Почти 41% опрошенных заявили, что сокращают расходы на продукты питания и повседневные покупки. Чаще всего респонденты экономят на одежде, досуге и отдыхе, то есть на том, что проще отложить или урезать. Эти данные получены в ходе опроса, проведенного в конце апреля 2026 года агентством маркетинговых исследований АКО на репрезентативной выборке из 1000 человек. На вопрос, сокращаете ли вы сейчас семейные расходы, если да, то на что именно, четверо из десяти ответили, что уменьшают траты на еду и обычные покупки. Больше половины участников отметили экономию на одежде и обуви, 50,9%, досуге и развлечениях, 50%, а также на отдыхе и путешествиях, более 43%. Так как можно было выбрать несколько вариантов ответа, сумма превышает 100%. Отпуск можно перенести, поход в ресторан пропустить, а бытовую технику не покупать. Но еда – это постоянная статья расходов. И если четверо из десяти говорят, что экономят на ней, значит, ощутимое финансовое давление уже оказывает влияние на принятие решений, касающихся повседневных расходов, отметил директор агентства АКО Вацлав Гжих. На вопрос, какие расходы вы планируете полностью исключить или уже исключили из бюджета В этом году более 37% назвали походы в ресторан, доставку еды или фастфуд. Около 32% отказались или собираются отказаться от отпуска и путешествий. Столько же от подарков и дополнительных трат, а 31,5% от кафе и маленьких радостей. При этом экономия на еде – это не отказ от нее, а сокращение расходов и изменение подхода к покупке базовых продуктов.
1: Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. У микрофона Братиславской студии Владимир Веселов. За звукорежиссерским пультом Эва Меделска. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. Сначала в рамках рубрики «Даты, события, люди» мы вспомним некоторые знаменательные исторические даты, памятные дни и события, оставившие свой след в истории Словакии. Затем мы повторим передачу из цикла «Окно в мир», в которой рассказывается о побратимских отношениях словацкого поселка Будмерице и румынского города Надлак. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
2: Даты, события, люди. 1 июня 1907 года родился Петр Данишович. Словацкий строитель, специалист по управлению водными ресурсами, профессор, преподаватель университета. В период Первой Чехословацкой Республики он был одним из главных инициаторов усилий по созданию технического университета в Словакии. Закон об учреждении технического университета в Кошице был окончательно принят парламентом в 1937 году. Когда в 1939 году после Венского арбитража учебное заведение было переведено в Братиславу, Данишович стал там преподавать. В 1946 году он стал деканом инженерного факультета. В 1947 Данишович ушел из университета, чтобы посвятить себя руководству строительством гидроэлектростанций и плотин, а также восстановлению разрушенных войной деревень Восточной Словакии. Он является автором идеи и соавтором проекта системы гидроэлектростанций Габчикова на Дмарыш-на-Дунае под Братиславой. Скончался Петр Данишович в 2011 году в возрасте 104 лет. 2 июня 1609 года в Элкебеле родилась венгерская дворянка баронесса Жофья Башнякова. Ее жизнь не была ничем примечательной, типично для дворянок той эпохи. Она дважды была замужем, ее вторым мужем был палатин Франтишек Вишелени. Однако она отличалась щедростью и самопожертвованием по отношению к своим подданным, за что была почитаема еще при жизни. После смерти в 1644 году Башнякову похоронили в часовне Стречнянского замка. А когда в 1729 году ее останки решили перенести на родину, в тепличку над Вагом, обнаружилось, что тело осталось нетленным. Жофью считали святой. И в конце 20 века кардинал Ян Хризостом Корец призвал к ее беатификации. Однако обряд причисления умершей к Лигу Блаженных еще не завершен. Нетленные останки Жофьи Башняковой были выставлены в костюле в тепличке над Вагом вплоть до 1 апреля 2009 года, когда их попытался уничтожить психически нездоровый человек. Сегодня в гробу хранятся только обугленные кости. А в апреле 2012 года художественно отреставрированные останки дворянки были перезахоронены в замке Стречна. Их верную копию создала группа художников под руководством Стану Лайты. 2 июня 1949 года родился словацкий поэт-песенник, журналист и публицист Любуш Земан. Он написал около 500 текстов песен для таких певцов и музыкальных групп, как Карл Духонь, Роба Григоров, Ваша Потедл, Ян Грегуш, Тактики, Элан и других. В течение 30 лет, начиная с 1969 года, Земан работал на словацком радио. В 1985 году стал заведующим редакцией популярной музыки, позже директором по маркетингу. Это он написал словак песни «Чардаш двух сердец», исполненную Духонем и ставшую успешной на фестивале в Токио. В 1971 году для альбома была записана его первая песня «В столетней аллее». Эту официально первую словацкую соул-песню исполнил Любаш Новотный, а музыку написал Владислав Герхард.
4: 3 июня 1914 года словак Штефан Банич лично испытал свой парашют перед представителями патентного бюро ВВС США, совершив прыжок с крыши 15-этажного здания в Вашингтоне. Затем последовали новые прыжки самолета. 25 августа 1914 года патентное бюро США в Вашингтоне выдало патент на парашют Банича под номером 1 108 484. Патентное досье содержит точное описание конструкции и чертежи. Парашют, основанный на принципе зонта, раскрывался с помощью системы нескольких пружин. Он крепился к телу пилота в области груди ниже плеч с помощью ремней. Принцип действия представлял собой телескопическую конструкцию зонтичного типа, несущую тканевый чехол. Армия США приобрела патент на парашют Банича, но он так и не был принят на вооружение. А сам изобретатель в 1920 году вернулся в родную деревню Нештех, ныне часть Смоленицы, где работал мастером-каменщиком и занимался выращиванием фруктов. Банич принимал участие в исследовательских экспедициях в Смоленицком карсте, что помогло в 1929 году его сыну Яну и еще одному односельчанину открыть пещеру Дрины близ Смоленицы. Штефан Банич также стал первооткрывателем месторождения барита в этих краях. Он умер 2 января 1941 года. 7 июня 1861 года Словацкое национальное собрание в Турчанске Святой Мартине приняло меморандум словацкого народа. В Словацком национальном собрании, его еще называют Мартинским народным собранием, приняло участие от 5 до 6 тысяч человек. Это было самое значительное словацкое массовое политическое событие периода 1849-1918 годов. Его целью было обсуждение национальных требований Словакии и публикация в форме общенационального обращения, которым и стал упомянутый меморандум. Это были только некоторые события в истории Словакии, о которых есть повод вспомнить на этой неделе.
1: Радио Словакия International.
4: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию очередную часть нашего радиоцикла «Окно в мир», в котором мы рассказываем о городах-побратимах. «Окно в мир» — это совместный проект Международного радио Словакии и радио «Регина Запад». В сегодняшней части цикла, подготовленной Ингрид Слонинковой и Ветой Михаликовой Михалом Герциком, мы приглашаем вас в Румынию, в город Надлак, где проживает крупная словацкая община. Побратимом Надлака стал словацкий поселок Будмирице, расположенный на западе Словакии. Несмотря на то, что они находятся в разных странах, да и внешне кажутся очень разными, во многих областях находят созвучие, и более всего их объединяет словацкий язык. Именно эту уникальную особенность побратимы решили положить в основу сотрудничества.
5: Окно в мир. Города-побратимы.
4: Живописный поселок Будмирице лежит недалеко от города Пезинок, в долине речушки Гидра, на краю плодородной Тарнавской возвышенности, с запада защищенной хребтом Малых Карпат. Долина относится к винодельческой области Малокарпатского региона и микрорегиону Червеный камень. Через нее проходит восстановленный исторический паломнический путь святого Иакова. Первое письменное упоминание об Удмирице относится к 1296 году. Многовековая история поселка отмечена тяжелым трудом подневольных крестьян в имениях и на обширных рыбных прудах Червенокаменского панства, которому поселок принадлежал с XVI века. Несмотря на нелегкие условия, местные жители занимались виноградарством и виноделием, извозом, а гончары и мельники нескольких мельниц на Гидре и Малом Дунае объединялись с цеха. Прошло несколько столетий, и будмирицы стали развитой общиной, где по-прежнему занимаются виноградарством и виноделием, но также и другими интересными видами деятельности. Богатую культурно-просветительскую и образовательную работу проводят различные общественные организации, гражданские объединения и отдельные энтузиасты. Местный отдел Матицы Словацкой давно поддерживает народные традиции и собирает исторические артефакты в небольшом этнографическом музее «Будмирецкая изба». Эту сокровищницу истории посещают туристы со всех континентов, и некоторые из них не раз возвращаются сюда снова, чтобы научиться готовить типичные будмирецкие деликатесы и изготавливать предметы народно-художественного промысла. А раз уж речь идет о побратимском сотрудничестве, именно местный отдел Матицы Словацкой стоял у истоков партнерства Будмирицы с румынским городом Надлак. Одним из инициаторов международного сотрудничества стала председатель местного отделения Матицы Словацкой в Будмирице Хелена Кадлечикова.
6: Keď sme v 89-om obnovili miestny odbor Matice Slovenskej.
2: Когда мы в 1989 году восстановили местное отделение Матицы Словацкой, то твёрдо решили сотрудничать со словаками, живущими за рубежом. У нас уже были одноклассники, которые приехали из Бихора, гористой части Румынии. Я тогда работала на факультете естественных наук и попросила одну нашу сотрудницу, которая как раз принимала экзамены, узнать, нет ли среди ее студентов заграничных словаков. Она ответила, что есть такой студент Палько Гласник, тогда наш студент, а теперь председатель Демократического союза словаков в Румынии. Павел Гласник познакомил нас с Эленкой Кметевой, которая преподавала в их лицее. Прекрасный человек, долгие годы принимавшая самое активное участие в развитии сотрудничества. Именно она помогла нам установить связь с Демократическим союзом словаков в Румынии, а потом уж мы подписали и первое официальное соглашение.
4: В первых мероприятиях побратимов участвовала и Мария Рыбецка, также из местного отделения Матицы Словацкой в Будмерице.
2: Это было очень-очень интересно. Приезжали к нам еще не старые пенсионеры, ко всему проявляющие огромный интерес. Некоторые из них приехали в Словакию впервые, спустя много лет, и им было весьма любопытно узнать, как у нас обстоят дела после бархатной революции. И думаю, что им понравилось, потому что они активно включились в развитие нашего сотрудничества.
4: Хелена Кадлечкова добавляет.
6: А потом развилась сотрудничество в разных тех областях.
2: А потом сотрудничество развивалось в разных областях, прежде всего в сфере образования. У них там тогда был недостаток в школьных тетрадях, книгах. Мы тут собирали все и им привозили, когда ездили туда. Мы поехали туда с нашим театром. Было театральное представление в Надлаке. А они потом тоже приезжали к нам со своим театром. Там мы услышали этот благозвучный, архаичный словацкий язык. Тогда, после 89 года, начало развиваться предпринимательство. Приезжали разные предприниматели и обменивались опытом. Мастер портной пришел к нашей портнихе. Много чего ей посоветовал. Потом сотрудничали спортсмены, шахматисты, футболисты. Были обмены спортивными встречами. Раз матч сыграем в Надлаке, раз в Будмерице. Потом присоединились виноделы, потому что и там, и в Надлаке тоже выращивают виноград. Они представляли свои вина на наших выставках вин. В культурной области сотрудничество было особенно активным. Проводились выставки работ художников, выставки народных вышивок. Когда мы были там в последний раз, там состоялась крупная совместная выставка вышивок.
4: В конце концов, в ноябре 2011 года Будмерица и Надлак подписали официальное соглашение о побратимстве. Как сейчас удается укреплять и развивать сотрудничество? Этот вопрос мы задали главе администрации Будмерицы Йозефу Савкуляку.
7: Сейчас, прямо скажу, мы довольно сильно загружены. У нас накопилось много неотложных дел. Вот, например, мы получили от надлачан приглашение на так называемую ярмарку колбас. К сожалению, я был вынужден отказаться, поскольку мы очень заняты, так как готовимся представлять Словакию в рамках конкурса «Европейская деревня». Потому что в прошлом году нам удалось получить звание «Деревня года 2025». Но такая ситуация, это, конечно, временное явление. Я жду не дождусь, когда снова смогу поехать на Адлак. Ведь я езжу туда уже 15 лет. И можно сказать, что каждая такая поездка, еду ли я туда, или их мэры другие приезжают к нам, всегда проходит в очень теплой обстановке. Я с огромной радостью всегда еду в Адлак.
4: То есть сейчас, надо понимать, сотрудничество немного замедлилось. Если в будущем оно снова оживится, в каких областях, по мнению мэра Будмерец Йозефа Савкуляка, существует потенциал его развития?
7: Интересным направлением может быть развитие сотрудничества в области образования. Много раз к нам приезжали их театральные коллективы, а наши ездили выступать к ним. Неплохой потенциал есть и в области спортивного сотрудничества. Наши футболисты с удовольствием поехали бы сыграть там матч с местными совместной командой. Я верю, что мы и в будущем будем развивать сотрудничество, партнерство и укреплять нашу дружбу.
4: Мария Рыбецкая из местного отделения Матицы Словацкой в Будмирице занимается блюдами, рецептами, традициями. Какое впечатление на нее произвела надлакская кухня?
8: Prvé, čo musíme spomenúť, majú tie ich salámy, klobasy, kapustu.
9: Первое, о чём необходимо сказать, это их колбасы, капуста и булочки. Когда они приезжают, всегда привозят нам столько, что у нас тут столы ломятся от их угощений. Даже невозможно перечислить, сколько всяких вкусностей они там делают. И все по рецептам их мам, их родителей, их дедушек и бабушек, которые они когда-то привезли из Словакии. Так что они это очень берегут, сохраняют эти традиции.
4: Как мы уже слышали, жители Будмирец рады каждому визиту надлакских словаков и сами с удовольствием ездят к ним. Им нравится узнавать, как живут зарубежные словаки, а также знакомиться с историей города, расположенного в западной части Румынии, на границе с Венгрией. Надлак – это центр словацкой общественной и культурной жизни в стране. Это подтверждает и жительница Надлака Людмила Шумракова.
10: История надлакских словаков зачина в року 1800.
11: Словаки появились в этих местах 24 апреля 1803 года. В тот день в 4 часа утра они пришли из городка Словенский Комлош в соседней Венгрии. Из-за высокой рождаемости территория, на которой они ранее проживали, стала перенаселенной. Именно поэтому они обратились в Королевскую палату с прошением о разрешении выехать и начать новую жизнь в Надлаке. Разрешение было получено, поскольку местные румыны были не в состоянии обработать все имевшиеся сельскохозяйственные угодья. Так что наши предки перебрались сюда, начали обрабатывать землю и научились жить с румынами, с которыми установили очень хорошие отношения.
4: Интересно, что на момент прихода словаков Надлак был румынским городком, который постепенно стал превращаться в словацкий. Сюда начали приезжать словаки из других венгерских и румынских городов и даже из самой Словакии. Сегодня там проживает 7 тысяч жителей – словаки, румыны, венгры и сербы. Город лежит на равнине, промышленных предприятий в округе мало. И потому, по словам Людмилы Шамраковой, местные жители сегодня занимаются преимущественно сельским хозяйством. В центре небольшого городка, прямо в парке, находится теоретический лицей Йозефа Грегора Таевского, действующий уже 80 лет. Вместе с лицеем венгерской Бекешской Чабе и сербском Бачке Петроваце он является одним из столпов системы словацкого образования в регионе. Об истории лицея рассказывает его директор Душан Шомрак.
12: Словаки, живущие в Румынии, чувствовали потребу выховать властную интеллигенцию.
7: Словаки, живущие в Румынии, всегда чувствовали потребность в воспитании собственной интеллигенции. И поэтому 25 ноября 1945 года основали здесь первую государственную чехословацкую гимназию. Здание, в котором она располагалась, было построено в 1907 году. Его строительство профинансировала Словацкая лютеранская церковь в Надлаке, которой пришлось тогда даже занимать деньги. Проектировал его уроженец Сербии, известный словацкий архитектор, создавший множество значимых зданий и в Словакии, и в Европе, Милан Михал Харменц. Здание использовалось по-разному. Помещения сдавались в аренду. Помимо лицея, здесь в разное время располагались и трактир, и гостиница, и танцевальный зал, и театральная сцена. Когда-то в здании даже размещался банк. И вот именно в этом банке работал известный словацкий писатель Йозеф Грегор Таевский, именем которого назван наш лицей. В многих его произведениях отображена наша надлакская жизнь.
4: Преподавание в лицее ведется на румынском и на словацком языке.
12: Когда закончат нашу школу, взделание, которое надо будет, им доволи, чтобы пригласили на хоцияку высокую школу в румынском.
7: Когда наши ученики оканчивают лицей, полученные знания позволяют им поступать в любой университет в Румынии или за рубежом. Многие продолжают обучение в вузах в Словакии. Особенно их интересует изучение информатики.
4: В городе Надлак находится штаб-квартира Демократического союза словаков и чехов. Там расположены 7 церквей, две из которых словацкие. Есть издательства, выпускающие книги и журналы на словацком языке, а также действует фольклорный ансамбль «Салашан». Он был образован в 2003 году, и за годы его существования в нем выросло множество прекрасных исполнителей фольклора. Задача ансамбля «Салашан» — сохранять и оберегать народные танцы и песни надлакских словаков. Сейчас его возглавляет Кристина Жуканова.
13: Нам повезло, что с самого начала существования фольклорного ансамбля «Салашан» нам сопутствовал успех. Мы получили организационную и финансовую поддержку как со стороны Румынии, так и со стороны Словакии. Это позволило нам очень быстро расти качественно и расширять членскую базу. Таких условий раньше не имел ни один ансамбль. Мы работали систематически со всей командой музыкантами, певцами, танцорами. Ансамбль с самого начала в Надлаке пользовался любовью публики, что способствовало тому, что очень многие стремились стать частью нашего коллектива. Основная задача ансамбля – сохранять нашу традиционную культуру. Поскольку мы – словацкий зарубежный фольклорный ансамбль, то часто выступаем и в Румынии на различных национальных фестивалях, где представляем словацкий фольклор, тот, что родом из Словакии. А в Словакии мы представляем наш надлакский фольклор.
4: Помимо фольклорного ансамбля «Салашан», в Надлаке активно действует и клуб пенсионеров. Его члены стараются сохранять историю словацкой общины и передавать традиции молодому поколению. В частности, секрет изготовления сотканных вручную ткани. В прошлом в каждом словацком доме стояли ткацкие станки, и надлачанки ткали полотенца, скатерти и другие декоративные предметы. По словам Каролины Довальёвой, на скатертях доминировал прежде всего типичный надлакский цвет – синий, и ткались различные узоры. Когда среди зарубежных словаков кто-то произносит слово «надлак», у многих разыгрывается аппетит, потому что местный деликатес – это поистине экспортный товар. И прежде всего – надлакская колбаса, которой с удовольствием угощаются и гости из побратимских Будмерец. Многие спрашивают, в чем секрет ее приготовления? Надлачане уверены в хорошей паприке, которую изготавливают почти в каждом словацком надлакском доме. По словам Людмилы Шамраковой, это трудоемкий процесс.
13: Процесс
11: начинается ранней весной, когда в саду высаживают семена перца. Из них вырастают саженцы, которые необходимо постоянно поливать. Когда перцы созреют, их нужно собрать и сплести в гирлянды, чтобы повесить, например, под крышу, где они высохнут. Каждый высушенный перчик следует протереть, чтобы он не был пыльным, разрезать, очистить от загрязнений, проверить, не испорчен ли, а затем очень мелко перемолоть. Намного труднее работа с острыми перцами, потому что щиплет глаза, щиплет пальцы.
4: Будмиричанам надлаки нравятся и надлакские галушки. Аналог словацких паровых булочек, но без начинки, щедро посыпанные маком, орехами или творогом. Надлачанки также искусны в приготовлении традиционной домашней лапши. Как мы упоминали, несмотря на временный спад, жители Будмирец и Надлака продолжают общаться. И наверняка теперь будут держать кулаки за будмиричан, чтобы им повезло. Ведь будмирицы, выиграв в 2025 году национальную премию «Деревня года», были номинированы на Европейскую премию за обновление деревни. 13 мая их посетили члены экспертного жюри Международной оценочной комиссии Европейской премии обновления деревни.
1: Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Эва Медовска и автор и ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы, счастливо!